0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Дорогие радиослушатели, сегодня поговорим о мужской силе с экспертом Павлом Борисовичем Клюниным.
5: Друзья, регулярный секс – это залог здоровья. Но вот в чем проблема. Многие хотят близости, а организм подводит. И дело не в возрасте. Представьте экскаватор. Стрела поднимается только при давлении в гидравлике. Также и мужской орган. Работает исправно, когда сосуды чистые и есть полноценное кровообращение.
4: Что делать, чтобы мужская сила не подводила?
5: Есть активатор потенции «Адмирал», который способствует поддержанию полноценного кровообращения в сосудах полового органа. В таком случае он твердый и выглядит даже крупнее. Плюс это содействует продлению полового акта и усилению ощущений. Когда потенция каменная, то у мужчины в глазах появляется тот самый уверенный огонь, который женщины не пропускают.
4: Друзья, «Адмирал» — это ваш якорь уверенности. Звоните прямо сейчас с мобильного. Звездочка 1220. Повторяю, звездочка 1220. Звонок бесплатный и анонимный. В течение часа акция. Одна упаковка в подарок. Чтобы заказать «Адмирал» и получить подарок, звоните по короткому номеру с мобильного. Звездочка 1220. Повторяю, звездочка 1220. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Рекомендуется проконсультироваться со специалистом. ИП Корябина Наталья Викторовна. ИНН 056-102-792-005. ОГРН ИП 324-508-100-108-292. 143-903. Город Балашиха.
1: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Здравствуйте. С вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного 2023 и узнавайте подробности. 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. 2023. 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Радиоканал 88.3 FM
0: для слушателей старше 16 лет.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Компания «Югхимна Тополиный 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиный 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

столичной будет утром электрички. Высыпают дачники, топчут одуванчики. Лес шумит, щебечут птицы.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радиодача.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, небольшой дождь до 24 градусов. Ветер восточный слабый, порывы до 7 метров в секунду. В данный момент в городе плюс 17 по Цельсию. Радиодача желает вам отличного старта четверга.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Жалюзинску 21 год, и поэтому 21 день скидок до 21% на рулонные шторы и жалюзи. Подробности на жалюзинск.ру.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
7: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
8: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8-800-100-04-01.
9: АУ «Славянский кирпич». Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
10: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
11: Но это ведь долго и сложно.
10: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
11: Звучит надежно.
10: Конечно. Звони 201-22-50.
12: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Внутрикостная дентальная имплантация.
14: Компания «Югхимна Тополиной 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. Югхим на Тополиной 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
15: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Вы давно проверяли свое здоровье? В клинике «Совмена» доступны комплексные чекап-программы для женщин и мужчин. Консультации врачей, анализы и диагностика в одном месте. Профилактика сегодня, спокойствие завтра. Узнайте больше на совмен-клиник.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
2: Осень. Время заботы. В Краснодаре клиника 3Z проводит диагностику и лечение катаракты за один день. Поможем увидеть мир ясно. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ООО 3Z. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65 от 3.02.2022 года.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prode.world. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогая радиодача. Меня зовут Алексей. Хочу поздравить Елену Васильевну и заказать для нее песню группы «Лесоповал. Я куплю тебе дом».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. 7:21 в центре Краснодара, 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, пасмурно, на термометре до +24. Давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 18 градусов. Радиодача желает вам приятного утра четверга.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
3: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401.
4: АО «Славянский кирпич». Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
5: Железинску 21 год. И поэтому 21 день скидок до 21% на рулонные шторы и жалюзи. Подробности на Железинск.ру.
6: Робопарк работает! Выставка роботов для детей и взрослых открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите только до 4 ноября. ТЦ Мега 0+.
7: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в Доктор Вен. Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Компания «Югхимна Тополиный 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиный 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
9: Через 500 метров поверните направо и остановитесь у первого «Лада-центра».
10: Подождите-ка, но я не туда еду.
9: Мужчина, все туда едут.
10: Прямо сейчас в первом «Лада-центре» на Дзержинского 124. Автомобили с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок. Комплектации на любой вкус и бюджет. Успейте купить свою «Ладу» на максимально выгодных условиях. Официальный дилер «Первый Лада-центр», Краснодар, Дзержинского 124. Звоните 8-800-61-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте bilc.lada.ru.
11: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
12: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом».
13: Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
14: 205-35-59.

0: Лунный календарь на радио «Дача».
1: Сегодня 15 октября, пятый день лунного цикла. Сегодня активный день, один из судьбоносных дней лунного месяца. Он хорош для осуществления ваших планов, в том случае, если вы решительно настроены на успех. Пятый день Луны подходит для кардинальных изменений во многих сферах, но не за счет поиска новых возможностей, а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся. Этот день можно назвать днем проверки верности принципа.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 7 часов 35 минут, в центре города на термометре плюс 18. По данным Яндекс.Погода, сегодня пасмурно, небольшой дождь, ветер восточный слабый, порывы до 7 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 24, а сейчас 18 выше нуля. Прекрасного настроения желает вам радиодача.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама.
6: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Краснодар, Российская, 28.
7: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
11: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
12: Индивидуальное жилищное строительство.
13: Осень. Время заботы. В Краснодаре клиника 3Z проводит диагностику и лечение катаракты за один день. Поможем увидеть мир ясно. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: ООО 3Z. Лицензия номер L-041-001-1026-00-5-891-65 от 3.02.2022 года.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама. В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jak. Подробности на jakcar.ru.
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
4: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
5: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: 8495-7373-94-0-125. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на rfot.ru.
1: Крысы атакуют! Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
3: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
2: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
5: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
6: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте proto.world и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». И хочу передать привет моим любимым сестрам Лидии Михайловне и Любовь Кузьминична. Они у меня королевы красоты. И прошу передать песню Магомаева. Спасибо, радио «Дача». Удачи вам.

0: часа ООО «Диамед Фарма» Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: Отмечен рост потока иностранных туристов. В Россию Кубань вошла в топ-5 регионов по банкротствам строительных компаний. Супруги выиграли в лотерею десятки миллионов рублей и раскрыли секрет удачи. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григорян. Доброе утро. Поток иностранных туристов в Россию с начала года вырос на 17%. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, сказывается запуск электронных виз, а также безвизовый режим с Китаем, расширение авиасообщения, продвижение бренда России за рубежом. В целом, туристическая отрасль в стране планомерно развивается, отметил министр. Краснодарский край занял 4-е место в России по количеству строительных компаний, которые находятся в процессе банкротства. По данным портала «Кубанинформ», на начало октября в регионе насчитывалось 367 таких организаций, а больше всего подобных дел зарегистрировано в Москве – 455. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Жители Канады Ангелина и Эдвард Ладо выиграли в лотерею второй раз за 8 лет и раскрыли секрет своей удачи. Они купили счастливый билет за $4 и сорвали джекпот в размере 675 тысяч, это примерно 57 миллионов рублей. Ранее они уже выигрывали 2,5 миллиона долларов. По словам мужчины, секрет их удачи прост – играть, пока не выиграешь. Официальный курс доллара 83 рубля 95 копеек, единой европейской валюты 93 рубля 92 копейки. Сейчас в центре Краснодара 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, небольшой дождь, температура днем до плюс 24, вечером 19. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радиодача ваши любимые песни.
7: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
8: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы слушаете «Радио Дача».
9: Для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 8:20 в центре Краснодара, 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, пасмурно, на термометре до 24, давление нормальное 756 миллиметров ртутного столба, а сейчас плюс 19 градусов. Радио «Дача» желает вам удачного четверга.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру. Это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на Зверемаркет.ру.
6: ИП Купно Владислав Александрович. ОГРНИП 304-091-416-300-030.
7: Жалюзинску 21 год. И поэтому 21 день скидок до 21% на рулонные шторы и жалюзи. Подробности на Жалюзинск.ру.
8: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии промышленный альпинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270, телефон 201-5201.
9: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
10: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Робопарк работает! Выставка роботов для детей и взрослых открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите только до 4 ноября. ТЦ Мега 0+.
12: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Время менять себя. Фитнес-клуб «Атлантика» – территория силы и красоты. Современные тренажеры, бассейн, сауна, акваэробика, групповые программы и опытные тренеры. Хватит откладывать на понедельник. Начни сегодня. Сормовская, 108/2. «Атлантика» – пространство для спорта, восстановления и отдыха.
14: Ого, вот это очередь! За бензином, что ли?
15: Сплюнь! Это в первый ЛЭДа-центр на Покрышкино.
14: А что такое?
15: Да там сейчас 300 авто по спеццене с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок и комплектации на любой вкус.
14: Так, кто крайний? За вами буду.
15: Официальный дилер первый ЛЭДа-центр, Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности организации акции, условия и срока проведения на сайте plc.lada.ru.
16: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
17: 205-35-59.

0: на радио «Дача».
1: Овнам, львам и стрельцам сегодня стоит вернуться к идее, которую вы когда-то отложили. Сейчас обстоятельства могут оказаться гораздо благоприятнее. Ракам, девам и скорпионам придется решать практичный вопрос, связанный с домом или работой. Не пытайтесь найти идеальный вариант. Достаточно выбрать тот, который действительно работает. Тельцам, весам и водолеям может неожиданно повести в дороге или при решении организационного вопроса. То, что обычно занимает несколько часов, сегодня может решиться гораздо быстрее. Близнецам, козерогам и рыбам стоит быть внимательнее к словам окружающих. Кто-то может случайно проговориться о планах, которые вас непосредственно касаются.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 8 часов 34 минуты, в центре города 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно, небольшой дождь, ветер восточный, слабые порывы до 7 метров в секунду. На термометре до 24, а пока плюс 19. Радиодача желает вам хорошего настроения в этот четверг.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Краснодар, Российская, 28.
3: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
5: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда здоровье требует внимания, выбирайте клинику, где сочетаются опыт врачей, современная диагностика и забота о пациенте. Клиника «Совмена». МРТ, КТ, УЗИ, хирургия, консультации специалистов и стационарное лечение. Узнайте больше на совмендефисклиник.ру.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
11: Индивидуальное жилищное строительство.
12: Осень. Время заботы. В Краснодаре клиника 3Z проводит диагностику и лечение катаракты за один день. Поможем увидеть мир ясно. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: ООО 3Z. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65-03.02.2022 года.
14: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
15: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом».
16: Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
17: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: выбирает Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
2: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
1: Теперь и в форме геля.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Распродажа 10.10 в М-Видео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Минивэн Джак РФ8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джак РФ8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Подробнее на aeroflot.com.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
0: Следствие зашло.
3: Как?
4: Так.
0: Без стука.
4: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
0: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
0: Новой серии.
4: Ого.
0: А ты видела?
6: Нет.
4: Ну тогда иди и смотри.
0: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
0: Вечерний детектив.
4: Где?
0: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
0: Возрастное ограничение 16+.
7: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале года. Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
8: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет любимому мужу Сергею. Очень люблю его, скучаю и жду скорее домой.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: Россиян предупреждают о рассылке писем о якобы налоговой задолженности. В Елизаветинской запретят остановку транспорта на подъезде к садовому товариществу. В Португалии козы и овцы заменили труд садовников. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Доброе утро. Мошенники начали рассылать письма россиянам от имени официальных ведомств о якобы выявленной налоговой задолженности. К отправлениям прикрепляют файлы с вредоносным программным обеспечением. Их ни в коем случае нельзя скачивать и запускать. Как отмечают эксперты по безопасности, злоумышленники используют тему перерасчета налога на доходы физлиц за 2025 год. В письмах сообщают о якобы обнаруженном расхождении между суммой полученного дохода и начисленным налогом. С 10 ноября на подъездной дороге к СНТ «Речник» в станице Елизаветинской появится новый дорожный знак. Он запретит остановку и стоянку транспорта, пишет портал «Кубанинформ». Ограничения вводятся для обеспечения безопасности. Отмечается, что они должны исключить стоянку автомобилей на проезжей части, что создает помеху другим участникам движения. На гольф-курорте в Португалии за растениями следят необычные садовники. Ежедневно пастух Андре Гонсалвеш проводит по территории двух полей для гольфа стадо из 70 овец и 20 коз. Животные поедают подросшую траву, колючие кустарники и молодые побеги оливковых деревьев. Так они помогают не только поддерживать порядок на игровой площадке, но и снижают риск возникновения лесных пожаров. Официальный курс доллара 83 рубля 95 копеек, единой европейской валюты 93 рубля 92 копейки. Сейчас в центре Краснодара 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, небольшой дождь, температура днем до плюс 24, вечером 19. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
4: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
5: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Много музыки и мало слов. Этим утром на Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. 9 часов 21 минута, в центре Краснодара 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в этот день небольшой дождь, пасмурно, до 24 градусов. Давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 20 градусов. Продуктивного четверга. Желает вам радиодача.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
3: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401.
4: АУ «Славянский кирпич». Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
5: Железинску 21 год. И поэтому 21 день скидок до 21% на рулонные шторы и жалюзи. Подробности на железинск.ру.
6: Робопарк работает! Выставка роботов для детей и взрослых открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите только до 4 ноября. ТЦ Мега 0+. Мы строим.

0: жилищно-красно-счетовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Компания «Югхимна Тополиный 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиный 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
3: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать.
4: Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом».
5: Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
7: 205-35-59.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 15 октября отмечается Международный день белой трости. Это не праздник, а своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями. По данным ВОЗ, в мире поражены слепотой или живут с той или иной формой нарушения зрения около 2,2 миллиарда человек. При этом около 80% всех людей, страдающих от нарушения зрения, люди в возрасте 50 лет и старше. История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой фотограф Джеймс Бикс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил ее в белый цвет, и она стала заметным. Это новшество постепенно подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, затем у многих других стран.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
4: Индивидуальное жилищное строительство.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: и другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
8: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
7: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
12: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
14: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
15: ООО «Ювексфарм», ОГРН 102-230-198-36-48.
16: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 0 УГС 120 770 0 926 61. Подробнее на flot.ru.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
2: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
1: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте proto.world и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Привет, любви, Пономаренко, и всем друзьям моим. Познает Андрея Сухина. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 10 часов 19 минут, в центре города 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, небольшой дождь, ветер восточный слабый, порывы до 7 метров в секунду. Температура до 24, а сейчас плюс 21. Радио «Дача» желает вам отличного продолжения четверга.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама. Жалюзинску 21 год, и поэтому 21 день скидок до 21% на рулонные шторы и жалюзи. Подробности на жалюзинск.ру.
3: Акция на удаление новообразования.

0: 293-84-00.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Датчик». Приходите, улица Стасова, 176.
6: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
11: 205-35-59.

0: Дедовский сад для пожилых людей «Аннушка». Место, где пожилым людям по-домашнему уютно и спокойно. Дневное пребывание, добрые разговоры, полезные занятия и вкусный обед. Пусть ваши близкие будут под присмотром и в хорошей компании. Приходите познакомиться. Аул Токтамукай. Звоните 8-927-347-49-68.
1: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
2: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Впечатление

0: 94-0-126, УГС-102-770-0-926-61, дорогие на аэрофлот.ру.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
5: Ты кто?
3: Спокойно.
2: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
4: Новой серии.
2: Ого.
4: А ты видела?
6: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг, 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
5: Где?
4: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
7: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юра. Хотел передать огромный привет семье Мамаевых, а также своим вторым родителям, семье Мотевых, своей жене Катюшке. И поставьте, пожалуйста, композицию в исполнении Сергея Любарина «Спасибо, радио «Дача».»

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина.

0: Новости на радио «Дача».
1: Объявлено о рекордном числе работающих россиян. Кубань вошла в топ-5 регионов по банкротствам строительных компаний. Игорь Крутой сочинил романс для персонажа классического романа Льва Толстого. Это новости на радио «Дача». С вами Владислав Григорьян. Доброе утро. Число занятых в России достигло 74 миллионов 600 тысяч граждан, так заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что это рекордный показатель. По словам Голиковой, до 2032 года экономике страны потребуется около 12 миллионов работников. Дополнительные кадры нужны для новых рабочих мест и для замещения сотрудников, которые выйдут на пенсию. При этом сейчас размещено около миллиона вакансий по рабочим профессиям. Краснодарский край занял 4-е место в России по количеству строительных компаний, которые находятся в процессе банкротства. По данным портала «Кубань-Информ», на начало октября в регионе насчитывалось 367 таких организаций, а больше всего подобных дел зарегистрировано в Москве – 455. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. Игорь Крутой написал музыку для фильма «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна. Композитор рассказал, что сейчас занимается ее сведением. Одной из главных музыкальных особенностей картины станет романс Наташи Ростовой. Его исполнит певица Лара Фабиан. Новая экранизация романа Льва Толстого должна выйти в российский прокат 18 февраля следующего года. Официальный курс доллара – 83 рубля 95 копеек, единой европейской валюты – 93 рубля 92 копейки. Сейчас в центре Краснодара 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно, небольшой дождь, температура днем до плюс 24, вечером 19 выше нуля. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 11:20 в центре Краснодара, 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, пасмурно, до 24 градусов. Давление нормальное 756 миллиметров ртутного столба. Сейчас термометр показывает 23. Классного настроения желает вам Радио Дача.
0: Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на Радио Дача.
3: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на Радио Дача. Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем.
7: Бом-бом. Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
8: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
9: Компания «Югхимна Тополиной 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиной 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
10: Боль и ограничение движений могут серьезно влиять на качество жизни. В клинике «Совмена» проводят эндопротезирование суставов, артроскопию и операции в области кистевой хирургии. Современные технологии, опытные специалисты и комплексный подход к лечению и восстановлению пациентов. Узнайте больше на совмендефисклиник.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
13: 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Привет, я Лёша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
5: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
4: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Сроки акции, бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026 с 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает.
11: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
12: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
13: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
14: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте proto.world и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Хочу передать огромный привет своей семье, всем близким, всем тем, кто узнал меня. Пожелать всем счастья, здоровья, любви. Но самое главное, чтобы каждый из нас был счастлив, ну и никогда не унывать. Спасибо, радио «Дача».
3: На ковре

0: лицом.
1: Мукосад для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
3: Мукосад – мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
2: Мукосад тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
3: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосад – мазь.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: В Краснодаре полдень. Вы слушаете Радио Дача. Радио Дача. На радио.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Я хочу передать привет своей дорогой любимой подруге Диане Петровне. Желаю Диане Петровне, чтобы у нее сегодняшний день прошел лучше всех, и чтобы она была сегодня счастлива. Ставлю для нее песню «Я поднимаю руки» Григория Лепса. Спасибо, «Радиодача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, меня зовут Умида. Я хочу передать привет своему начальнику Анастасии Владимировне. У нее сегодня важный день. Я желаю ей удачи. Ставьте ее любимую песню «Алсу Зинисон». Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Лина. Хочу поздравить своего крестного папу Максима. Пожелать ему всего самого лучшего в жизни и любви и радости. Хочу поставить песню с днем рождения в исполнении Николая Баскова. Спасибо, радиодача.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Анна. Хочу поздравить с днем рождения моего любимого драгоценного мужа Галкина Валерия. Пожелать ему здоровья, никогда не падать духом. Я его очень люблю. Ставлю песню Ирины Аллегровой «Идеальный муж». Спасибо большое, любимое мое Радио «Дача».
3: Нам

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Геннадий, Краснодар. И желаю хорошего настроения всем, всем, всем, всем Краснодару. И поставьте хорошую песню.

0: хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
1: Покупной Владислав Александрович, Огренип, 304-091-416-300-30.
2: Железинску 21 год, и поэтому 21 день скидок до 21% на рулонные шторы и жалюзи. Подробности на железинск.ру.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5201.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
8: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
9: Индивидуальное жилищное строительство.
10: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
12: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
13: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Время менять себя. Фитнес-клуб «Атлантика» – территория силы и красоты. Современные тренажеры, бассейн, сауна, акваэробика, групповые программы и опытные тренеры. Хватит откладывать на понедельник. Начни сегодня. Сормовская, 108/2. «Атлантика» – пространство для спорта, восстановления и отдыха.
15: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу поздравить свою девушку Евгению, передать ей слова поздравления, чтобы у нее было здоровье, счастье. И чтобы вы поставили песню Стаса Михайлова «Все для тебя». Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет Светлане Васильевне, моей учительнице. Пожелать ей здоровья, всяческих благ. И заказать песню «Натали». О, Боже, какой мужчина. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Галина. Передаю всем огромный привет. Желаю крепкого здоровья. И прошу поставить песню Артура Пирожкова. Большое спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Людмила. Прошу поздравить с днем рождения Кузьмину Светлану Валерьевну. Прошу пожелать крепкого здоровья, счастья, радости и прекрасного настроения. Передайте, пожалуйста, песню «День рождения» в исполнении Татьяны Булановой.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет бабушке Нине. Желаю ей счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, песню Сергея Лазарева «Тут или там». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Привет, я Лёша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
3: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
2: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Отдых, выходные.
7: И тут появляется...
8: Следственный комитет!
9: Следствие зашло.
8: Как?
7: Так.
9: Без стука.
10: Ты кто?
8: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
9: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
13: По особо интересным делам.
9: Новой серии.
10: Ого!
9: А ты видела?
12: Нет.
10: Ну тогда иди и смотри.
9: В четверг в 18:10.
12: Ты бы как это назвал?
9: Вечерний детектив.
10: Где?
9: На канале ТВ-центр.
12: Хорошо, товарищ майор.
9: Возрастное ограничение 16+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Удачный час.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: В семье Хаснудиновых 20 лет назад родился долгожданный мальчик Женя. От нашей семьи поздравляем родителей и Евгения с красивой датой. Всем крепкого здоровья. А Жене быть таким же добрым и спортивным. Это его очень украшает. Пусть задуманное сбывается. А вам радиодача с

0: Ежедневно, в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: В Госдуме призвали разобраться с ростом оплаты услуг ЖКХ. Назван бюджет Дорожного фонда Кубани. Ученые выяснили, кто из домашних питомцев чаще набирает лишний вес. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григорьян. Добрый день. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин поручил разобраться с превышением уровня роста тарифов ЖКХ. Профильный комитет должен выяснить, почему в ряде регионов тарифы на коммунальные услуги растут быстрее установленного правительством лимита. По его словам, на федеральном уровне Кабмин установил верхнюю планку в течение года не выше 11,8%. Напомню, в конце сентября президент Владимир Путин заявил, что тарифы ЖКХ должны учитывать реальные доходы граждан. Дорожный фонд Краснодарского края в этом году составил 64 миллиарда рублей. Благодаря федеральной поддержке в регионе отремонтировано 1800.

0: А главной причиной лишнего веса ветеринары назвали бесконтрольное кормление. Официальный курс доллара 83 рубля 95 копеек, единой европейской валюты 93 рубля 92 копейки. Сейчас в центре Краснодара 24 градуса, по данным Яндекс.Погоды ночью 17 выше нуля, дождь, завтра пасмурно, небольшие осадки, температура до плюс 21. Следующий выпуск новостей в 16.00, а прямо сейчас в эфире радиодача «Ваши любимые песни».
1: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
2: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы. Дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прямо сейчас

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 24 градуса. По данным Яндекс.Погода, этим вечером в городе 19 с плюсом, ночью 17 выше нуля, дождь. Завтра пасмурно, небольшие осадки, до 21 градуса. Давление нормальное, 758 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам удачного четверга.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
6: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401.
7: АО «Славянский кирпич». Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
8: Дедовский сад для пожилых людей. Аннушка. Место, где пожилым людям по-домашнему уютно и спокойно. Дневное пребывание, добрые разговоры, полезные занятия и вкусный обед. Пусть ваши близкие будут под присмотром и в хорошей компании. Приходите познакомиться. Аул Токтамукай. Звоните 8-927-347-49-68.
9: Жалюзинску 21 год, и поэтому 21 день скидок до 21% на рулонные шторы и жалюзи. Подробности на жалюзинск.ру.
10: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
14: Индивидуальное жилищное строительство.
15: Компания «Югхим» на Тополиной 4. 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхим» на Тополиной 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное — подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Дача».

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте proto.world и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет всем моим родным. И поставьте песню «Жасмин». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Краснодаре 2 часа дня. С вами «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. 24 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером в городе 19 выше нуля, ночью 17 с плюсом, осадки. Завтра пасмурно, небольшой дождь до 21 градуса. Ветер юго-западный, слабый, порывы до 10 метров в секунду. Успешного продолжения четверга. Желает вам радиодача.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
5: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
7: «Югдом плюс». Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. «Югдом плюс».
8: Индивидуальное жилищное строительство.
9: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Краснощитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Вы давно проверяли свое здоровье? В клинике «Совмена» доступны комплексные чекап-программы для женщин и мужчин. Консультации врачей, анализы и диагностика в одном месте. Профилактика сегодня, спокойствие завтра. Узнайте больше на совмен-клиник.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить своего мужа Юрия Ефимовича с днем рождения и пожелать ему счастья, пусть тебя не покидает, здоровья пусть не убывает, и пусть любовью окружают родные, близкие, друзья. Спасибо вам, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радио Дача.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас на термометре плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, вечером 19 градусов, ночью плюс 17, дождь. Завтра небольшие осадки, пасмурно, до 21 градуса. Давление нормальное, 758 миллиметров ртутного столба. Радиодача желает вам хорошего дня.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру. Это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на Зверемаркет.ру.
4: ИП Кухно Владислав Александрович. ОГРНИП 304-091-416-300-0030.
5: Компания Югхимна Тополиный 4. 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. Югхим на Тополиной 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
6: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы
7: 205 35 59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Привет, я Лёша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгоднее. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции, бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
4: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее – бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Отдых, выходные.
10: И тут появляется...
11: Следственный комитет.
12: Следствие зашло.
11: Как?
10: Так.
12: Без стука.
10: Ты кто?
11: Спокойно.
10: Это все очень важно для расследования.
12: Скамейка запасных.
11: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
12: Новой серии.
10: Ого.
12: А ты видела?
11: Нет.
10: Ну тогда иди и смотри.
12: В четверг в 18:10.
11: Ты бы как это назвал?
12: Вечерний детектив.
9: Где?
12: На канале ТВ-центр.
11: Хорошо, товарищ майор.
12: Возрастное ограничение 16+.
4: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте proto.world и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Дорогая радио «Дача», хочу поздравить свою любимую, прелюбимую подругу, которая знакома уже 23 года. С днем рождения. Желаю ей здоровья, счастья, успехов. Очень ее люблю, искренне, желанно. Хочу, чтобы у нее в жизни сложилось все хорошо. И хочу заказать также песню «Электричка» Алены Этельной.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 4 часа дня. С вами Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: Водители стали реже выезжать на встречную полосу. В Краснодаре продлен режим высокой пожароопасности. Банки получили отсрочку по немаркированным звонкам россиянам. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый день. Российские автомобилисты стали меньше нарушать. Сократилось число наказаний за выезд на встречную полосу. В 2025-м суды привлекли к ответственности почти 116 тысяч водителей за такое нарушение. Это на 9% меньше, чем годом ранее. 105 тысяч автомобилистов получили штрафы, еще почти 10 тысяч лишены водительских прав. За повторный выезд на встречку наказаны 10 200 водителей. Отмечу, с января 2025-го штраф за нарушение был повышен с 5 до 7,5 тысяч рублей. Экстренное предупреждение продолжает действовать в Краснодаре. В городе продлен по 16 октября риск высокой пожароопасности предпоследнего 4 класса. Жители и гостей краевой столицы призывают быть осторожными и внимательными при обращении с огнем, соблюдать меры безопасности. Операторы связи из так называемой «большой четверки» приняли предложение Минцифры России. Они согласились предоставить крупнейшим банкам временную отсрочку по немаркированным звонкам жителям страны. Ограничения на них пока не будут вводиться. Ранее сообщалось, что подобные исходящие вызовы должны были блокировать, начиная с 15 октября. Официальный курс доллара 83 рубля 95 копеек, единой европейской валюты 93 рубля 92 копейки. Сейчас в центре Краснодара 23 градуса, по данным Яндекс.Погоды ночью 17 выше нуля, дождь, завтра пасмурно, небольшие осадки, температура до плюс 21. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
4: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
5: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. 23 градуса сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, этим вечером плюс 19, ночью 17 по Цельсию. Осадки. Завтра пасмурно и небольшой дождь до 21 градуса. Ветер юго-западный, слабый, порывы до 10 метров в секунду. Отличного завершения четверга. Желает вам радиодача.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама. Жалюзинску 21 год, и поэтому 21 день скидок до 21% на рулонные шторы и жалюзи. Подробности на жалюзинск.ру.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
4: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
9: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Дедовский сад для пожилых людей «Аннушка». Место, где пожилым людям по-домашнему уютно и спокойно. Дневное пребывание, добрые разговоры, полезные занятия и вкусный обед. Пусть ваши близкие будут под присмотром и в хорошей компании. Приходите познакомиться. Аул Токтамукай. Звоните 8-927-347-49-68.
0: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Антенна Телесемь» – журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. «Антенна Телесемь». Отдыхайте с нами. 12+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вениамин. Я хотел передать привет Юлии, своей любимой девушке. И хочу для тебя заказать песню «Стаса Пьехи». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: Разрешено заменять бумажное свидетельство о рождении QR-кодом в МАПСе. Назван бюджет Дорожного фонда Кубани. Россия поднялась в мировом рейтинге самых сильных паспортов. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Правительство России расширило список ситуаций, в которых родители могут подтвердить личность детей с помощью цифрового ID в мессенджере МАКС. Об этом сообщает Минцифры. Электронный вариант свидетельства о рождении можно показать при льготной покупке билетов, бесплатном проезде, использовании полиса ОМС, визите в МФЦ, посещении музеев. Все это по мере подключения к сервису организации. При этом бумажный документ остается действительным. Дорожный фонд Краснодарского края в этом году составил 64 миллиарда рублей. Благодаря федеральной поддержке в регионе отремонтировано 1800 километров дорог. Портал «Кубань-Информ» цитирует главу края Вениамина Кондратьева. По словам губернатора, Краснодарский край является одним из ключевых транспортных узлов страны. Протяженность дорожной сети здесь достигает 43 тысяч километров. Российский паспорт занял 40-е место в списке самых сильных в мире. Это следует из опубликованного рейтинга, в котором документ поднялся на 6 позиций. Гражданам России доступны для посещения без визы 87 стран. На первом месте Сингапур. С паспортом этого государства можно посетить 140 стран. В тройке лидеров также Объединенные Арабские Эмираты и Малайзия. Последние места в рейтинге занимают Сирия и Афганистан. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, единой европейской валюты 93 рубля 92 копейки. Сейчас в центре Краснодара 21 градус, по данным Яндекс.Погоды ночью 17 выше нуля, завтра пасмурно, небольшой дождь, температура до плюс 21. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
8: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
9: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вы слушаете «Радио Дача».
12: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В центре Краснодара сейчас 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, вечером в городе 19 выше нуля, ночью плюс 17, дождь, завтра пасмурно, небольшие осадки, воздух прогреется до 21. Давление нормальное, 758 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам уютного вечера четверга.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
6: Реклама. Железинску 21 год. И поэтому 21 день скидок до 21% на рулонные шторы и жалюзи. Подробности на железинск.ру.
7: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Робопарк работает. Выставка роботов для детей и взрослых открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите только до 4 ноября. ТЦ Мега 0+.
11: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
12: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
14: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
15: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
16: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
17: Время менять себя. Фитнес-клуб «Атлантика». Территория силы и красоты. Современные тренажеры, бассейн, сауна, акваэробика, групповые программы и опытные тренеры. Хватит откладывать на понедельник. Начни сегодня. Сормовская, 108/2. «Атлантика». Пространство для спорта, восстановления и отдыха. Компания «Югхимна Тополиной 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиной 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: никогда уже не вернуть.
1: Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Краснодар, Российская, 28.
2: Когда здоровье требует внимания, выбирайте клинику, где сочетаются опыт врачей, современная диагностика и забота о пациенте. Клиника «Совмена». МРТ, КТ, УЗИ, хирургия, консультации специалистов и стационарное лечение. Узнайте больше на совмен-клиник.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
4: Осень – время заботы. В Краснодаре клиника 3Z проводит диагностику и лечение катаракты за один день. Поможем увидеть мир ясно. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ООО 3Z. Лицензия номер L-041-001-1026-00-5-891-65 от 3.02.2022 года.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
2: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
1: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер под

0: Havail Dargo. Выбирайте Havail под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на havail.ru или в дилерских центрах Havail City. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Radar. ООО «Автостат».
1: Празднуем день рождения Riv Gosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики.

0: 8044-0125, УГС-102-770-00-926-61, подробнее на аэрофлот.ру.
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте proto.world и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья. Передаю привет своей мамочке Ихна Елене, ее друзьям Волковым Александру и Рае. И прошу поставить песню в исполнении Любови Успенской. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: В Госдуме призвали разобраться с ростом оплаты услуг ЖКХ. В Краснодаре временно ограничат движение транспорта на улице имени Гоголя. Пенсионерка стала старейшей участницей конкурса красоты. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григорян. Добрый вечер. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин поручил разобраться с превышением уровня роста тарифов ЖКХ. Профильный комитет должен выяснить, почему в ряде регионов тарифы на коммунальные услуги растут быстрее установленного правительством лимита. По его словам, на федеральном уровне Кабмин установил верхнюю планку в течение года не выше 11,8%. Напомню, в конце сентября президент Владимир Путин заявил, что тарифы ЖКХ должны учитывать реальные доходы граждан. В Краснодаре из-за проведения краевого мероприятия в филармонии имени Пономаренко будет ограничено движение транспорта. Это произойдет 20 октября с 6 часов утра до 15:00 и затронет участок улицы имени Гоголя от Красноармейской до Красной. Его освободят от припаркованного транспорта и обеспечат объезд по другим дорогам. Также на время мероприятия могут измениться маршруты общественного транспорта. 71-летняя пенсионерка стала самой возрастной участницей конкурса красоты «Мисс Великобритания» за всю его историю. Женщина успешно прошла отбор, она надеется, что ее пример вдохновит других дам не бояться пробовать новое в любом возрасте и покажет, что красота не имеет границ. Организаторы конкурса отметили, что в последние годы состав участниц становится более разнообразным, возраст перестает быть определяющим фактором. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, единой европейской валюты 93 рубля 92 копейки. Сейчас в центре Краснодара 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 17 выше нуля, завтра пасмурно, небольшой дождь, температура до плюс 21. Следующий выпуск новостей в 19:00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
4: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
5: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 20 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью плюс 17, осадки. Завтра пасмурно, небольшой дождь до 21 градуса. Ветер юго-западный, слабый, порывы до 10 метров в секунду. Радиодача желает вам легкого завершения четверга.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
9: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401.
10: АУ «Славянский кирпич». Украинск 2-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
11: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
12: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-0903. Тургенева 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Робопарк работает! Выставка роботов для детей и взрослых открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите только до 4 ноября. ТЦ Мега 0+.
16: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
17: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
18: Через 500 метров поверните направо и остановитесь у первого Лада-центра.
19: Подождите-ка, но я не туда еду.
18: Мужчина, все туда едут.
19: Прямо сейчас в первом Лада-центре на Дзержинского 124. Автомобили с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок. Комплектации на любой вкус и бюджет. Успейте купить свою Ладу на максимально выгодных условиях. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар. Дзержинского 124. Звоните 8-800-61-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте bilc.lada.ru.
20: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
22: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
23: 205-35-59.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Краснодар, Российская, 28.
1: Жалюзинску 21 год. И поэтому 21 день скидок до 21% на рулонные шторы и жалюзи. Подробности на жалюзинск.ру.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
5: Индивидуальное жилищное строительство.
6: Ого, вот это очередь! За бензином, что ли?
7: Сплюнь! Это в первый ЛАДа-центр на Покрышкино.
6: А что такое?
7: Да там сейчас 300 авто по спеццене с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок и комплектации на любой вкус.
6: Так, кто крайний? За вами буду.
8: Официальный дилер первый ЛАДа-центр, Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
9: Осень – время заботы. В Краснодаре клиника 3Z проводит диагностику и лечение катаракты за один день. Поможем увидеть мир ясно. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: О3Z. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-65 от 3.02.2022 года.
11: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
1: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Привет, я Лёша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
11: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
10: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Октябрь-ноябрь 2026. С 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Платинум.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
15: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
16: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Впечатление.

0: Читать подробнее на aeroflot.com.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
5: Так.
4: Без стука.
6: Ты кто?
3: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
1: По особо интересным делам.
4: Новой серии.
5: Ого.
4: А ты видела?
3: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
3: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
6: Где?
4: На канале ТВ-центр.
3: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я хочу поздравить свою любимую женщину. Меня зовут Петрова Любовь Николаевна. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов в работе. Я ее очень люблю. И хочу заказать для нее песню «Букет из белых роз». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: Разрешено заменять бумажное свидетельство о рождении QR-кодом в МАКСе. В Краснодаре временно ограничено движение транспорта на улице имени Гоголя. Впервые использован дрон для доставки икры. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Правительство России расширило список ситуаций, в которых родители могут подтвердить личность детей с помощью цифрового ID в мессенджере МАКС. Об этом сообщает Минцифры. Электронный вариант свидетельства о рождении можно показать при льготной покупке билетов, бесплатном проезде, использовании полиса ОМС, визите в МФЦ, посещении музеев. Все это по мере подключения к сервису организации. При этом бумажный документ остается действительным. В Краснодаре из-за проведения краевого мероприятия в филармонии имени Пономаренко будет ограничено движение транспорта. Это произойдет 20 октября с 6 часов утра до 15.00 и затронет участок улицы имени Гоголя от Красноармейской до Красной. Его освободят от припаркованного транспорта и обеспечат объезд по другим дорогам. Также на время мероприятия могут измениться маршруты общественного транспорта. Сахалин стал первым регионом России, где икру с места добычи доставили дроном на рыбоводный завод. Беспилотник создал местный конструктор Эдуард Абрамов. Аппарат пролетел около 17 километров за 17 минут и доставил груз из верховьев реки на предприятие. Одной из технических задач стал перелет через сопки, где горы мешают прямой радиосвязи с беспилотником. Обычно такой маршрут по бездорожью на квадроциклах занимает больше часа. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 95 копеек, единой европейской валюты 93 рубля 92 копейки. Сейчас в центре Краснодара 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 17 выше нуля, завтра пасмурно, небольшой дождь, температура до плюс 21. Это все новости к данной минуте, а далее в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
7: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
8: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вы слушаете «Радио Дача».
11: Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
1: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401.
2: АО Славянский кирпич. Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
3: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру. Это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
4: ИП Кухно Владислав Александрович. Огрынип 304-091-416-300-030.
5: Железинску 21 год. И поэтому 21 день скидок до 21% на рулонные шторы и жалюзи. Подробности на железинск.ру.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Робопарк работает! Выставка роботов для детей и взрослых открыта. Первые гости уже побывали в робопарке. Приходите только до 4 ноября. ТЦ Мега 0+.
13: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
14: Индивидуальное жилищное строительство.
15: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-0903. Тургенева 174.
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: заказ на щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Компания «Югхимна Тополиный 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиный 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: Дедовский сад для пожилых людей «Аннушка». Место, где пожилым людям по-домашнему уютно и спокойно. Дневное пребывание, добрые разговоры, полезные занятия и вкусный обед. Пусть ваши близкие будут под присмотром и в хорошей компании. Приходите познакомиться. Аул Токтамукай. Звоните 8-927-347-49-68.
1: Боль и ограничение движений могут серьезно влиять на качество жизни. В клинике «Совмена» проводят эндопротезирование суставов, артроскопию и операции в области кистевой хирургии. Современные технологии, опытные специалисты и комплексный подход к лечению и восстановлению пациентов. Узнайте больше на совмендефисклиник.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАСРадар. ООО «Автостат».

0: Распродажа 10.10 в М-Видео. Скидки до 99%. Подробности на сайте. 6+. ООМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». «Разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
3: Минивэн «Джак РФ-8» для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: 8-9-204-0-125. УГР-102-770-00-926-61. Подробнее на aeroflot.ru.
1: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте proto.world и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Митюшкин Алексей. Хочу передать привет моей любимой супруге Юлии, нашим сыновьям Андрею и Дмитрию, сказать, что я их очень люблю, и передать, конечно, привет компании, в которой мы трудимся. И хочу для всех заказать песню Григория Лепса «Самый лучший день». Спасибо, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Реклама. Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Жалюзинску 21 год. И поэтому 21 день скидок до 21% на рулонные шторы и жалюзи. Подробности на жалюзинск.ру.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
4: 205-35-59.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: 94-0-125, УГС-102-770-0-926-61, подробнее на aeroflot.ru.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
2: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
1: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230-15-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет своему любимому мужу Сергею. Сережа, желаю тебе счастья, здоровья. И для тебя заказываю песню Татьяны Булановой. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Реклама. Осень. Время заботы. В Краснодаре клиника 3Z проводит диагностику и лечение катаракты за один день. Поможем увидеть мир ясно. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер L0410001026/00591-65 от 3.02.2022 года.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

0: самый близкий друг.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте proto.world и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хотела бы заказать песню, поет ее Кайметов. И называется она «Потише на болту». Я всем желаю здоровья. Спасибо, радио «Дача». До свидания.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
1: ИП Купнов Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-0030.
2: Дедовский сад для пожилых людей «Аннушка». Место, где пожилым людям по-домашнему уютно и спокойно. Дневное пребывание, добрые разговоры, полезные занятия и вкусный обед. Пусть ваши близкие будут под присмотром и в хорошей компании. Приходите познакомиться. Аул Токтамукай. Звоните 8-927-347-49-68.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
9: Индивидуальное жилищное строительство.
10: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Время менять себя. Фитнес-клуб «Атлантика». Территория силы и красоты. Современные тренажеры, бассейн, сауна, акваэробика, групповые программы и опытные тренеры. Хватит откладывать на понедельник. Начни сегодня. Сормовская, 108/2. «Атлантика». Пространство для спорта, восстановления и отдыха.
13: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
14: Компания «Югхимна Тополиной 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиной 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
16: 205-35-59.

музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Привет, радио «Дача». Хочу большой привет передать семье Каменов. И будьте добры, передайте, пожалуйста, песню «Любовь уставших лебедей». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 11 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это «Радио Дача».
2: С вами на даче Наташа Королева.

Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то помочь.

Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте proto.world и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своей любимой девушке Лене и заказать для нее песню Дениса Майданова «Вечная любовь».

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете Радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радио Дача.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.

98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 2 часа ночи. С вами Радио

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: самый близкий друг.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.